0: Ной пиздебру бьем коньяк. Зам паркну бьем коньяк. Гыну спать им пар коньяк. Семафорну бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Лынга рульну бьем коньяк.
1: Сам спать бьем коньяк.
0: Шипи крыши, ной фаси, маджимани, бим коньяк.